0: party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Радио Стотис, Келья.